0: огонь. Прошелся по городу просто пешком.
1: Давно было?
0: 1996
1: год. 25 назад?
0: Я сейчас чувствую, что какой-то, не знаю, какая-то вот какие-то очень сильные, какие-то космические такие, знаешь, сдвиги какие-то происходят, что ли. И прямо вот вообще.